и скучных, тупых, привязчивых судей среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых измен, среди холодных приговоров, жестокосердной суеты.